тебя в закинт. Фаеверде, вам на ума, чего лёс варе ротунди, да давали мак.